0: LRT radijas. 16 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad partnerės neįspėjo Ukrainos apie praėjusią naktį į Kyjivą lėkusias 5 balistinės raketas. Joms pataikiusi į civilinę infrastruktūrą, Zelenskis pabrėžė, kad žvalgybos duomenys apie Rusijos paleistas balistinės raketas padeda gelbėti gyvybės ir tai yra vienas svarbiausių klausimų. Nuo pirmadienio vakaro rusai puolė Ukrainą daugiau kaip 100 įvairių rūšių ginklų. Didelę dalį jų pavyko sėkmingai perimti, bet ne visus. Vien Charkive raketai sunaikinus gyvenamą į namą žuvo 4 žmonės, dar 40 buvo sužeisti. Seimas pradėjo svarstyti siūlymą dėl papildomų ribojimų Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Jei parlamentarai galiausiai pritartų Užsienio reikalų ministerijos siūlymui, rusams ir baltarusiams būtų draudžiama įsigyti nekilnojamą į turtą šalia svarbių Lietuvai objektų. Taip pat Rusijos agresiją remiantys asmenys negalėtų užsiimti viešą veiklą. Pavyzdžiui, koncertuoti. Užsienio reikalų viceministras Vidmantas Verbickas.
1: Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos piliečiams, nepriklausomai nuo jų gyvenamojo statuso Lietuvoje, būtų ribojama įsigyti nekilnojamąjį turtą teritorijose šalia valstybės svarbių objektų. Pavyzdžiui, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto infrastruktūros teritorija, oro uosto teritorija, visų tarptautinių oro uosto teritorija, pagrindinių geležinkelio mazgų. Antra įstatymo dalis, tai yra Rusijos ir Baltarusijos piliečiam, kurie atvažiuoja koncertuoti meno kultūros mokymo tikslais, riboti jų galimybę tai atlikti.
0: Užsienio reikalų viceministras Vidmantas Verbickas. Už papildomus ribojimus rusams ir baltarusiams šiandien balsavo per 90 parlamentarų. Prieš balsavusių politikų nebuvo, susilaikė 4 aušriečiai. Vienas jų Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis.
2: Dėl Rusijos ir Baltarusijos opozicionierių. Tai mes šiandieną turim kaip pavyzdys, Lietuvoje yra Volkovas, kuris yra pripažintas Rusijos opozicionierius, ane, jisai gyvena šičia. Tai dabar jisai norėdamas nusipirkti būstą, kadangi jis yra Rusijos pilietis, pagal šitą įstatymą jisai negali. Tai jeigu mes jam suteikėme būtent politinį prieglobstį kaip politiniam kaliniui, tai tokiu atveju mes jam sakome, mes tau neleidžiam nusipirkti būstą, nes tu toks pat esi okupantas kaip ir kiti Rusijai gyvenantys piliečiai. Nu, negali tai būti, nu, įstatyme turi aiškiai būti pasakyta.
0: Parlamentaras Remigijus Žemaitaitis. Suomijos užsienio reikalų ministrė paragino visas ES šalis nebeišduoti turistinių vizų Rusijos piliečiams, kol Maskva nenutrauks invazijos į Ukrainą. Suomija, turinti beveik 1500 km sieną su Rusija, vizų išdavimą rusams nebūtinoms kelionėms nutraukė dar 2022. Rugsėjį bendrijos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas sakė, kad blokas privalo sustiprinti priemonės prieš Kremlių, įskaitant turistinių vizų rusams peržiūrą. Jie pasisakė už visos Europos mastu galiojantį vizų draudimą karo Ukrainoje veteranams iš Rusijos. Šią iniciatyvą palaikė Baltijos ir Šiaurės šalys. Bulgarijos premjeras iškvietė Rusijos ambasadorę po to, kai netoli Bulgarijos Juodosios jūros pakrantės dronai atakavo 2 prekybinius laivus. Vienas jų nuskendo, 11 įgulos narių dingo be žinios, vienas jūrininkas buvo išgelbėtas. Kitas laivas, priklausantis Ukrainai, buvo atakuotas dronų. Visi 15 įgulos narių buvo išgelbėti. Rumenas Radevas šiandien sušaukė skubų pasitarimą. Nors galutinių įrodymų, kas įvykdė ataką, nėra, tačiau Sakradevo, rezultatas naudingas Rusijai. Kultūros ministras tvirtina, kad kitąmet kultūros darbuotojų atlyginimai turėtų didėti iki 10%. Luko Alsio duomenimis tai sudarys apie 96-100 eurų žmogui į rankas. Anksčiau ministras yra minėjęs, kad 2027-aisiais kultūros sektoriaus darbuotojų atlyginimų siekiama didinti ne mažiau kaip 5%. Tokiu procentu turėtų didėti ne tik ministerijai, bet ir savivaldybėms priklausančių kultūros įstaigų darbuotojams. Ministro teigimu, tikslas yra kultūrininkų darbo užmokestį priartinti prie vidutinio šalies uždarbio. Dabar jis siekia 80%. 2027 metų valstybės biudžeto projektą vyriausybė planuoja svarstyti penktadienį. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 10-13 laipsnių šilumos, ateinančią naktį kai kur palis, vietomis formuosis rūkas, pūs pietinių krypčių stiprokas vėjas, pajūryje gūsingesnis, naktį bus 3-8, pajūryje 9-11 šilumos, rytojaus dieną palis daug kur, pūs besikeičiančios krypties stiprus vėjas, pajūryje gūs iki 17 metrų per sekundę, šils iki 9-14 laipsnių. 16 valandų 5 minutės.
3: Laida rusų kalba.
4: У микрофона студии Александр Двойглазов. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Премьер-министр Мендуга Синкевичу заявляет, что необходимо и дальше усиливать давление на Россию, сохранять санкции, добиваться того, чтобы Москва оставалась изолированной на международном уровне. Об этом премьер заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Мендуга Синкевичу сказал, что Литва и Польша продолжат укреплять сотрудничество в сфере безопасности. Премьер также добавил, что необходимо последовательно усиливать оборону всего восточного фланга НАТО. Премьер-министр Польши Дональд Туск, в свою очередь, поблагодарил Литву за совместные усилия по укреплению границы с Россией и Белоруссией. По словам Туска, Польша вложила в это миллиарды, однако без усилий Литвы по укреплению собственной границы инвестиции Варшавы оказались бы напрасными. Сейм приступает к рассмотрению предложения о дальнейшем ужесточении ограничений на деятельность россиян и белорусов в Литве. Поправки на стадии представления поддержали 93 члена Сейма, четверо воздержались, против не проголосовал никто. Подготовленные Министерством иностранных дел изменения предусматривают ограничения на приобретение россиянами и белорусами недвижимости, если она находится рядом со стратегически важными объектами. Председатель Сейма Йоза Солика заявляет, что предложения о дальнейшем ограничении деятельности россиян и белорусов в Литве оправданы и необходимы для обеспечения безопасности страны. Не участвовавший в голосовании представитель партии «Союз крестьян и зеленых» Литвы Валюсу Ажолас задал вопрос, почему новые ограничения стремятся ввести и в отношении белорусов. Сейм решил приступить также к рассмотрению поправок, предусматривающих введение денежных штрафов для медицинских учреждений за ущерб, причиненный бюджету Фонда обязательного медицинского страхования. Предложенных правительством штрафов для медиков в законопроекте больше нет. За поправки после их представления проголосовал 51 член Сейма, против 27, 9 парламентариев воздержались. Теперь документ будут рассматривать комитеты Сейма. Поправками к закону о медицинском страховании предлагается ввести новую меру воздействия – денежные штрафы для учреждений. По решению директора государственной больничной кассы их можно будет назначать за нарушения, связанные с предоставлением услуг, лекарств и медицинских изделий, оплачиваемых из бюджета фонда обязательного медицинского страхования. За причиненный ущерб предусмотрен штраф в размере от 20 до 100% его суммы. Представители медицинских учреждений до представления законопроекта критиковали его за то, что в нем не указано, за какой ущерб будет наказываться медицинское учреждение. Говорит эксперт по праву в области наук о жизни Андрей Руданов.
5: Давайте, наверное, уточним момент. Он важен не только для медицинских учреждений. Это только лишь одна из групп, для которых он актуален. В первую очередь, он актуален пациентам. Во-вторых, он актуален врачам, как работникам этих учреждений, и только уже в последнюю точку для медицинских учреждений, уже как тех, кто оказывает медицинскую услугу пациенту. В первую очередь мы говорим о том, что более 4 месяцев назад абсолютно аналогический проект, то есть если сравнивать его составляющие, тот проект, который сегодня предоставляется парламенту, он совпадает почти так вот от 96 до 100% во многих тезисах и утверждениях, этот законопроект несло Министерство здравоохранения. Тот законопроект, он был в группе других, как в пакете, и там было высказано очень много замечаний. СТТ, Министерство экономики, Министерство юстиции, то есть, так, юридических департаментов того же Кабмина, всех вокруг, что проект сырой, недоработанный, и на самом деле то, что предлагалось, было непонятно, как само собой будет нести последствия для всей медицины, для пациентов особенно. То есть это очень важный был момент. Тогда объединилось 111 организаций, которые четко высказали, что в таком ключе без обсуждений, без дискуссий, без четкого правового регулирования, без четкого понимания последствий принимать такие законопроекты нельзя. О чем сам законопроект? Суть законопроекта в том, что усиливаются возможности и правовые, скажем так, инструменты государственной больничной кассы, которая заключает договора с медицинскими учреждениями. И предусмотрено следующее, что, например, если устанавливаются какие-то нарушения, а с этим мы полностью согласны, соответственно, идет достаточно немалое влияние с точки зрения санкций. То есть, ну, это не только штрафы или требования вернуть деньги, но параллельно с этим это может быть расторжение договоров, по которым больничная касса сейчас финансирует всем пациентам через каждое медицинское учреждение оказание услуг за счет бюджетных денег, то есть государственных денег. Это те деньги, которые мы все, как пациенты, принесли через налоги. Это первое. Второе, такому учреждению параллельно с этим могут до 2 лет не заключать новых договоров. А теперь представим себе ситуацию, у нас, допустим, регион, в регионе есть конкретное медицинское учреждение, которое оказывает услуги, допустим, кардиологу. И если у них возникли определенные, скажем так, нарушения, они не обязательно должны быть злостными. То есть может быть такое, что, допустим, будут опечатки с документами, сложности с оформлением, технические неточности. Это сейчас все будет считаться нарушением, которое напрямую может повлечь за собой расторжение договора. Это абсолютно непропорциональные действия. А я об этом то же самое говорил и Министерство юстиции, и СТТ, что если есть признаки конкретных нарушений, например, были заявлены услуги, которых на самом деле учреждение не оказало. То есть врач пациента не консультировал или процедуру не провел, пациент услуги не получил, но на бюджетные деньги была заполнена заявка. Тут вопроса никакого нету, сообщество очень строго придерживается позиции, все подобного рода нарушения должны караться законом. Но когда происходит разночтение правовой нормы, а разночтение между специалистами, учреждениями, больничными кассами, их огромное количество, и большая часть судебной практики построена именно на разночтении, то есть той же нормы, только по-разному трактуется. Очень много технических деталей, допустим, когда не работают системы, это же система электронного здоровья, заведение данных, происходят сбои, после чего, допустим, больничная касса все это трактует именно как нанесенный ущерб. Иными словами, мы говорим, что спектр любых технических нарушений может, скажем так, стать фатальным последствием. Если это объяснить простым языком человека, вот представим себе ситуацию. Едет человек за рулем автомобиля. Мы все знаем, что превышать нельзя. Но бывают разные ситуации в жизни. Например, представим себе, что превысил человек скорость на 15 километров. Сейчас полиция что делает? Считает штраф и присылает и просит заплатить. То есть здесь как бы все понятно. Здесь было бы аналогично. Только по аналогии, которую предлагающий законопроектом, превысил на 15 километров скорость, тебя лишили прав, без права на 2 года даже подаваться и заново получить права. Вот, если как аналог привести, он вот такой. И, соответственно, сообщество, которое с этим было не согласно еще 4 месяца назад, очень четко высказалось, что мы готовы садиться за общий стол и дискутировать. За это время никого из организаций пациентов, медиков, медицинских профсоюзов, районных, регионных учреждений за общий стол разговоров не пригласили. Вместо этого у нас сегодня идет уже не от имени министерства, а от имени конкретного депутата законопроект, который, по сути, абсолютно не изменен.
4: Чтобы понимать, вообще вот зачем нужен вот этот законопроект? Действительно ли такое большое количество нарушений, да, фиксируется? Что это за нарушения такие?
5: Смотрите, я могу сказать так. Из того, что лично знаю из практики, опыта общения с учреждениями и наблюдения вообще целой практики. Нарушений много самых разных, но они делятся на несколько категорий. Есть, например, неточности, которые последствия для жизни и здоровья человека и четкого, скажем так, влияния на бюджет не несут. Могут быть опечатки, могут быть дублированные формы и все остальное. Тут это все решается техническим процессом, когда, например, проходит проверка, устанавливаются неточности, просьба уточнить декларации, просьба уточнить данные, и учреждение возвращает деньги. Все. И такая практика

0: существовала очень-очень много лет. То есть это стандартная процедура. Ее, кстати, в своей практике прекрасно использует налоговая инспекция, и никаких проблем в этом не возникает. Но я понимаю, что сейчас пытаются это сделать более жестоким, ужесточить процесс и также делать такие вещи, что, например, медицинское учреждение после таких нарушений, оно может остаться без, соответственно, финансирования. То есть это уже рычаг давления. Это раз. Второе, я могу сказать, что, скорее всего, это завязано на том, что сейчас в процессе разночтений огромное количество медицинских учреждений, и это происходит последние лет, наверное, 6, это постковидный период, стали обращаться в суды, будучи несогласными с выводами больничной кассы. Кстати, это делают и пациенты, и учреждения, и, скажем так, то есть врачи сами тоже говорят, что то есть, ну, мы не согласны с тем, как это толкуется. За последние лет 5 немалую часть дел суды принимают в пользу пациента, либо медицинского учреждения, либо врача. То есть больничная касса проигрывает дела. Потому что суды четко говорят, что для того, чтобы доказать нанесенный ущерб государству, нужно доказать конкретные действия, которые происходили. Соответственно, их доказать невозможно. Ну, когда у тебя не получается доказать это стандартным путем, ты тогда начинаешь решать вопросы по-другому. Ты тогда начинаешь усиливать просто свои инструменты влияния, чтобы, скажем так, мотивации спорить с тобой было как можно меньше.
1: Как это скажется на пациентах? Пациенты, грубо говоря, будут дольше стоять в очереди за услугой, так?
0: Не только дольше. Но вот представь себе ситуацию. Есть конкретное учреждение, например, вот в моей практике, допустим, в Литве есть конкретные районы и регионы, где, например, есть определенные медицинские учреждения, где только у них есть, допустим, кардиолог или нефролог, допустим, или врач другой специальности, и в другом учреждении нету. И, например, если этому учреждению по конкретным признакам будет остановлен договор, допустим, в конкретном городке, в конкретном регионе, такого специалиста вообще не останется. То есть это вопрос не в том, что быть в очереди, это вопрос, что нужно будет тогда, например, из какого-то районного городка ехать в Вильнюс, или в Каунас, или в Клайпеду. Просто то есть ты как пациент остаешься абсолютно без доступа к лечению конкретной специальности. Проблема вот в чем заключается. И она самая такая уж, прям сказать, такая больная.
1: Хорошо, вы говорите, что медицинские учреждения, например, готовы сесть за стол переговоров и договориться о каком-то промежуточном варианте, да, законопроекта.
0: Смотрите, медицинские учреждения...
1: Как вы видите это?
0: Сразу объясню. Медицинские учреждения придерживаться позиции следующей. Нарушения действительно нужно пресекать, но для того, чтобы нарушение пресекать первым, мы должны определить с вами, что такое нарушение вообще, потому что на сегодняшний момент, и что такое ущерб бюджету. Например, на сегодняшний момент у нас есть указ министра, в котором четко дано понятие, что такое ущерб бюджету. Больничная касса им не руководствует. Вот как в данной ситуации, например, скажем так, медицинскому учреждению, либо врачу какой-то конкретно оформляет документы, который знает, что такое ущерб бюджету, и он, естественно, не делает таких действий, как ему в данной ситуации понимать, что конкретный инспектор может его действие истолковать по-другому? То есть все медицинские учреждения требуют очень четкого регулирования. На законодательном уровне, в первую очередь, объяснить и установить порядок, что такое ущерб бюджету, что технические неточности, которые могут возникать, не являются нарушениями, и санкции применять действительно в том случае, когда явно понятно, что был нарушен закон. Это все, что требует учреждения. Параллельно с этим пациенты тоже говорят, нам нужна ясность для того, чтобы понимать, что мы имеем право требовать от учреждения медицинского, а чего нет. А где, допустим, норма 100% защищает нашу, скажем так, позицию? А где законодательная норма говорит, что то есть, вопрос основан на том, как учреждение прорегулирует самостоятельно? И вот тут очень много составляющих. Все участники этого процесса, что пациенты, что медики, что учреждения, говорят, дайте ясность, четкость, которая была бы клинически обоснована. Потому что многие, допустим, врачи сейчас говорят очень просто. При том механизме, как какие санкции предлагаются этим законопроектом, многие врачи чисто из момента эмоционального страха могут избегать сложных пациентов. Потому что ты никогда не знаешь, чем это закончится. И все просят ясности. То есть никто не просит не наказывать нарушителей. Никто не просит, скажем так, легитимизировать какие-то незаконные действия. Все говорят,

0: дайте четкость и ясность, но чтобы она была клинически обоснована, соответствовала с потребностями человека, и ее можно было реально реализовать. Все, больше ничего.
1: Говорил эксперт по праву в области наук о жизни Андрей Руданов. На фоне появившихся предположений о том, что консерватор Агни Белотайте отказывается от мандата члена Сейма, поскольку может быть подозреваемой в досудебном расследовании, Генеральная прокуратура заявляет, что не располагает такими данными. То же самое информационному агентству «Эльта» сообщили в службе специальных расследований. Между тем, председатель Сейма Йозе Соликас сегодня намекнул, что располагает неподтвержденной информацией, которая вызывает сомнения относительно мотивов ухода Белотайте из парламента, однако не раскрыл, что это за информация. В течение прошлого отопительного сезона произошло более 5000 пожаров, в которых погибли 64 человека. Об этом сообщает Департамент противопожарной охраны и спасения. Основные причины пожаров из года в год остаются примерно одинаковыми. Неосторожные курение и обращение с огнем, ненадлежащее обслуживание отопительных приборов и дымоходов, неисправности электрооборудования и перегрузка электропроводки. О том, что необходимо сделать для безопасности в начале отопительного сезона, говорит пожарный спасатель Артурас Петровас.
0: Что бы хотелось особенно отметить, что перед каждым отопительным сезоном любой человек должен позаботиться о своей безопасности и также о безопасности окружающих. И это заключается в том, что нужно обратить особое внимание на дымоходы, в каком они состоянии. То есть отопительный сезон закончился, их нужно почистить. А если не почистили, то перед началом отопительного сезона их опять же таки нужно проверить и почистить. Также за время теплого сезона люди теряют бдительность. Это заключается в том, что те, кто отапливает, скажем так, печками, каминами, котлами внутреннего сгорания, чаще всего за лето на них накапливаются, скажем, посторонние вещи. Там дрова, щепки, мусор, тряпки всякие. И перед отопительным сезоном все это должно быть убрано. И после того, как мы затопили печь, то на них не должно быть никаких дров, никаких посторонних вещей. Сушить не рекомендуется, потому что вещи нагреваются, и после этого воспламеняется, и происходят несчастные случаи. Также, когда мы начинаем топить, то следует помнить о том, что есть задвижки, юшки, так в простонародье называют, она не должна полностью на ночь закрываться. Очень часто бывает так, что люди топят, забыли приоткрыть ее или закрыли до конца, и после этого угарный газ, попадая в помещение, люди засыпают и не просыпаются. Это тоже очень частое явление. Также следует отметить еще один важный момент, что те, кто не пользуется котлами внутреннего сгорания, в доме используют для отопления радиаторы, калориферы, кондиционеры, они, как правило, мощные, бывают там от киловатта и выше, и 2, и 3 киловатта. То бывает, люди за лето у себя в садовых домиках, в домах старых построек, на старую проводку все это цепляют, дело. Потом включают в розетку, вроде пока попробовали на маленькую мощность. Все хорошо, все нормально. Пришло время холодное, они включают на всю мощность, провода не выдерживают. Они греют, искрятся, и в самых слабых местах они воспламеняют. И, как правило, это бывает не на виду, это бывает где-нибудь соединение на чердачных помещениях вне поля зрения, там вне обозрения, там, где не увидишь, не почуешь, люди спят, а крыши горят. Вот это тоже нужно иметь в виду, что электропроводка должна быть тщательно проверена, и должен человек, ну, быть, скажем так, бдителен. Дрова должны быть заготовлены не менее чем за 2 сезона, но это как? Это в лучшем случае, чтобы они высохли, чтобы у них было как можно меньше влажности. Чем меньше влажности, тем суше дрова, тем больше теплоотдачи, тем меньше этих дров надо, тем меньше забивается дым. Выходы, не бежит конденсат. Ну и, конечно, сжигать не следовало бы там, как сейчас люди вот по бедноте душевной, не знаю, пхают вот все, что не попадет, там старую мебель, лакокрасочными изделиями покрытые доски, фанерой, там, клеями пропитаны. Это все нужно сдавать на определенные свалки, где их принимают, а все-таки дровами или брикетами топить надо. Это из той области, что все вместе мы природу защищаем, оберегаем, заботимся, и каждый отдельно по чуть-чуть в меру своих возможностей ее портим. Так вот, ну это нужно просто быть строже к себе. Молодежь в этом плане, кстати, пошла далеко вперед. Пожилым людям все-таки следовало бы поучиться у молодежи, они все-таки как-то ответственны и к этому мусору вот они сортируют, и вот к этому тоже очень относятся серьезно. Мы делаем проверки, ездим вот сейчас по своим районам выездным, и это очень видим, кстати, что вот нам показывают. Мы просто вот приходим, смотрим печи, смотрим электричество, смотрим. Вот показывают, вот здесь у нас дрова, вот здесь то, вот здесь то, вот здесь то. То есть там среди этих дров мы не видим мебели, а вот

0: телевизор. Заснули, просыпаются, там уже и не вареное, и даже не жареное, а пол кухни горело. Вот. И потом детектор, если дым попадает, он тут же срабатывает, но этот сигнал он мертвого подымет. Если не тебя, то хотя бы соседа. Так вот, это очень действенное. То есть человек в любом случае проснется, или его поднимут соседи, и будет меньше, скажем так, потерь. А что касается в жилых домах, то же самое. Если вдруг загорелась печь или электропроводка, или что-то, дым он сразу сигнализирует и поднимает людей. И все это дело, ну, там от 5 до 10 евро, но это точно эти деньги. Тем более, что сейчас есть даже куча программ для тех, кто... социально необеспеченные люди, там, ну, скажем так, разные. У нас есть и пенсионеры, и одинокие, и после домов, там, соцквартиры все эти. Они могут обращаться в свое самоуправление, и самоуправление дает детекторы, мы их устанавливаем в определенных квартирах, там, где вот есть ряд квартир, которым нам нужно обойти, проверить и установить, если нету. Я могу сказать так, что все равно проведено очень много мер, ряд мер, которые... С каждым годом мы эту ситуацию все равно стараемся обуздать, и она все равно уменьшается. Не так быстро и не так скоро. Все-таки, наверное, зависит от самосознания людей. И там одна противопожарная охрана ничего в этом деле не достигнет. А всеми общими мерами это просто нужно сознание людей. Просто каждый должен осознать, сам себе сказать. Молодежь должна позаботиться о стариках. Сознательные взрослые люди должны позаботиться о своих, ну, несознательных детях, соседях. И тогда результат общий будет достигнут. Но тенденция идет в лучшую сторону, точно в лучшую.
1: Говорил пожарный спасатель Артур Спетровас. И о погоде. Завтра днем в Литве будет облачно, во многих районах пройдут дожди, ветер юго-западный, западный. В западной части страны сменится на северо-западный 9-14, на взморье порывы до 15-17 метров в секунду. Температура 9-14 градусов тепла. На сегодня все. С вами был Александр Двоеглазов. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта ЛРТ.ЛТ и в радиотеке ЛРТ. Далее в программе Литовского радио передача «Ауксо Амжюс». Сейчас 16 часов 27 минут.